Радиоканал «Альт». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-71-00-456 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 30 июня 2017 года для слушателей старше 12 лет. We were

0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz. Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 100 18 44, город Сыктывкар.
3: Успел.
4: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
5: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
6: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250-470.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Кадастровый инженер.
2: Да!
1: Проектировщик.
2: Да!
1: Геодезист.
2: Да!
1: Тулземпроект.
2: Да!
3: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
4: А какие он мне слова говорил? Независимая подвеска.
5: Ой.
4: Турбированный мотор.
5: Ох.
4: Багажник 475 литров.
5: И что?
4: Говорил и уговорил. Теперь у нас Теннет Т7.
6: Теннет Т7. Не просто машина, а настоящий домашний любимец. 5 лет техподдержки, полный привод, адаптация к любым условиям. Теннет Автокласс от 2 миллионов 188 тысяч рублей до конца мая. Тула, Московское шоссе 2Н, 70 50 60.
7: Новые автомобили покупают в Автокласс.
8: И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Ёлка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
9: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле 250-470.
11: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Гиперлента гарантирует лучше. Лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
3: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо. Умный выбор для вашего питомца.
4: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
6: Музыка весны на «Радио Монте-Карло».

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Радиоканал «Альт». Для слушателей старше 12 лет. Погода на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Погода сообщает, сегодня утром в Туле ясно, без осадков, около плюс 20. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Днем в городе солнечно, без осадков и плюс 27.
2: Спонсор выпуска ООО «АК Керама».
3: Подарите своему интерьеру уникальный характер с настенной плиткой и керамогранитом «Керама Марацци», а также скидкой 20% на все декоры. Фирменный магазин на улице Демонстрации 2. Сроки проведения акции с 16 марта по 31 мая 2026 года. Полные условия и список товаров уточните у продавцов консультантов. Не является публичной офертой. Организатор ООО «АК Керама». ОГРН 102. 570-078-5990.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
6: Ты это...
7: Ты приходи, приходи, приходи!
8: Таурус – мебель на Коминтерна.
9: Не откладывай на завтра то, что можно проверить сегодня. Комплексная диагностика причины боли в голове в клинике «Эксперт» на Балдина 76. Весь май скидка 15% на обследование мозга, сосудов и вен. Ваше здоровье – наш приоритет. Клиника «Эксперт».
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Тебе знакомо это чувство, когда прикосновение к рулю вызывает дрожь, когда безупречная кожа салона обнимает тебя, как самый дорогой костюм. Это не просто машина, это твоя элегантность, твоя роскошь, твой Хончи. От 3 миллионов 50 тысяч рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322, телефон 571-300.
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
13: Новые модели Чанган в автокласс. CS-35 Max, CS-75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая. Выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой Чанган. Звони 70-90-90.
14: Новые автомобили покупают в автокласс.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250-470.

0: Реклама.
1: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
2: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250-470. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Особо важные персоны. На радио Монте-Карло. Ким Кэтрол.
1: Для широкой публики Ким Кэтрол – это прежде всего Саманта из сериала «Секс в большом городе». Яркая, независимая, уверенная в себе. И впоследствии жизнь показала, что этот образ – не просто удачная роль, а продолжение ее собственного характера. Ким родилась в Ливерпуле, но рано уехала в Нью-Йорк учиться и строить карьеру. С самого начала она выбрала путь, где многое приходилось решать самой. В кино она пришла еще в 70-е, снималась много, работала стабильно, но без громких прорывов. И когда ей предложили роль Саманты, она отказалась. Причем трижды. Сценарий не зацепил, да и сама идея играть женщину за 40, которая остается желанной и свободной, казалась ей сомнительной. В итоге эта роль сделала ее мировой звездой и одновременно стала проверкой на прочность. Сериал шел 6 лет, и Кэтрол позже признавалась. Плата за успех оказалась очень высокой. «Я проводила больше времени со своей сериальной семьей, чем с настоящей», — говорила она. Этот период совпал с ее третьим браком, и тот не выдержал. Как еще один важный выбор. Ради работы пришлось отказаться от материнства. Вообще, личная жизнь Ким Кэтрол — это не просто череда браков, а отражение того же принципа, что и в профессии. Актриса никогда не держалась за отношения, если они переставали совпадать с ее внутренним ощущением себя. Она выходила замуж, расставалась, начинала заново и не пыталась подстроиться под чужие ожидания. Вообще, умение сказать «нет» стало для нее ключевым. Она сама формулировала это просто. «Отказ от одного этапа — это всегда согласие на следующий». И, возможно, именно поэтому ее карьера сложилась не по привычной схеме. Она не гналась за ролями, не пыталась удержаться в одном амплуа и не боялась пауз. С возрастом эта позиция только утвердилась. Кэтрол открыто говорила о том, что не верит в срок годности актрисы, что с годами человек становится только интересней. В ее случае это звучит не как лозунг, а как ценный жизненный опыт.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Радио Монте-Карло. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
3: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
6: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
7: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
9: «Додо».
8: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Успел. Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
11: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
12: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
14: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
16: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
17: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
16: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
17: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
19: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.com.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
8: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
12: Музыка весны. На «Радио Монте-Карло».

0: Радиоканал «Альт». Для слушателей старше 12 лет. Погода на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Погода сообщает, сегодня утром в Туле ясно, без осадков, около плюс 20. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Днем в городе солнечно, без осадков и плюс 27.
2: Спонсор выпуска ООО «АК Керама».
3: Подарите своему интерьеру уникальный характер с настенной плиткой и керамогранитом «Керама Марацци», а также скидкой 20% на все декоры. Фирменный магазин на улице Демонстрации 2. Сроки проведения акции с 16 марта по 31 мая 2026 года. Полные условия и список товаров уточните у продавцов консультантов. Не является публичной офертой. Организатор ООО «АК Керама». ОГРН 102. 570-078-5990.
4: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
7: Ты это...
8: Ты приходи, приходи, приходи!
9: Таурус – мебель на Коминтерна.
10: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы Минос. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
11: Девочки!

0: Звони 516110 ОСС проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле 250-470. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: безупречный вкус в музыке. Радиоканал «Альт». Для слушателей старше 12 лет. Новости. На радио «Монте-Карло».
1: Доброе утро. В студии Евгения Степанова. А в фокусе актуальные новости к этому часу. В Госдуме предложили ужесточить правила фотосессии новорожденных и ввести обязательную сертификацию фотографов, которые делают снимки для младенцев. С такой инициативой выступила первый зампред Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что позы новорожденных в ходе фотосъемки должны быть естественными, атрибуты для съемок индивидуальными или с одноразовым контактным слоем, а вспышки света не должны противоречить нормам Санпина. Напомним, в нашей стране с 2021 года действует национальный стандарт «Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования». Он устанавливает правила безопасности и качества для проведения съемок детей в возрасте до 28 дней. Однако он носит рекомендательный характер. В Тульской области разрыв в зарплате мужчин и женщин превысил 33,5%. Такую статистику привел Росстат. После вычета НДФЛ мужчины в среднем получают около 95 тысяч рублей, а женщины – порядка 63 тысяч. Разрыв в зарплате выше, чем в среднем по России и в Центральном федеральном округе. В ЦФО Тульская область расположилась на четвертом месте по разнице в зарплате в процентном соотношении. Регион по этому показателю опережает только Курск, Смоленская и Липецкая области. Тулу ко Дню Победы украшают цветочными композициями. До 8 мая на 24 клумбах высадят однолетники, в том числе бархатцы, петунии, цинерарии. Всего в этом году в Туле высадят около 500 тысяч штук однолетних и многолетних цветов и луковичных. После того, как отцветут тюльпаны, часть клумб будут использовать для рассады. Завершить высадку многолетних и однолетних цветов в областной столице планируют до 20 июня. Луковичные традиционно будут высаживать осенью. Китайские инженеры сделали окна-трансформеры, превращающиеся в балкон. Конструкция выдвигается наружу и, по словам производителя, выдерживает вес нескольких человек. Складывается за считанные секунды, а цены начинаются примерно от 5000 долларов. В переводе на рубли это около 370 тысяч. Впереди на радио Монте-Карло еще больше музыки мирового класса. Хорошего продолжения дня. Евгения Степанова.
0: Новости. Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
4: Ты это...
5: Ты приходи, приходи, приходи!
6: Таурус мебель на Коминтерна.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
8: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 04.03.2026 года.
9: Клиника «Эксперт» предлагает безболезненный способ диагностики желудка, кишечника и других органов. Поднаркозная эндоскопия со скидкой до 15%. Доверяйте здоровье профессионалам. Клиника «Эксперт», Болдина, 76.
10: Акции действуют до конца мая.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Новые модели Чанган в автокласс. CS 35 Max, CS 75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая. Выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой Чанган. Звони 70 90 90.
13: Новые автомобили покупают в автокласс.
14: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
15: Тулземпроект. Технические и межевые планы, топографические и исполнительные съемки, оценка квартир, домов и участков. У вас задача, у нас решение. Тулземпроект. Звони 71 71 71.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250 470.
17: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН 117, 78, 46, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: В том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
6: Успех.
7: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: «Пятерочка» выручает.
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Сейчас как сотрудников ищете?
10: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
11: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
2: ПГУ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65x33x6.5 сантиметров, 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99.
20: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
21: Пенсо кун суэньо парас.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберриз». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.

0: Система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Domino's.
1: Личная жизнь Крейга Дэвида много лет остается закрытой темой. В интервью, как только речь заходит о романтических отношениях, музыкант обычно отвечает очень сдержанно или быстро меняет тему разговора. Впрочем, кое-что о себе он все же рассказывал. Например, несколько лет назад Крейг признался, что не женат и сознательно взял паузу в отношениях, потому что хочет не случайных романов, а настоящего чувства. Позже он говорил, что по-прежнему придерживается этого взгляда.
0: Крейг Дэвид. Domino's.

0: Радиоканал «Альт». Для слушателей старше 12 лет. Погода на радио Монте-Карло.
1: Яндекс Погода сообщает, сегодня утром в Туле ясно, без осадков, около плюс 20. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Днем в городе солнечно, без осадков и плюс 27.
2: Спонсор выпуска ООО «АК Керама».
3: Подарите своему интерьеру уникальный характер с настенной плиткой и керамогранитом «Керама Марацци», а также скидкой 20% на все декоры. Фирменный магазин на улице Демонстрации 2. Сроки проведения акции с 16 марта по 31 мая 2026 года. Полные условия и список товаров уточните у продавцов консультантов. Не является публичной офертой. Организатор ООО «АК Керама». ОГРН 102.
4: 170-80-59-90. Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
7: Ты это...
8: Ты приходи, приходи, приходи!
9: Таурус – мебель на Коминтерна.
10: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле 250-470.

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль Дикая мята. Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
4: Тебе знакомо это чувство, когда прикосновение к рулю вызывает дрожь, когда безупречная кожа салона обнимает тебя, как самый дорогой костюм. Это не просто машина, это твоя элегантность, твоя роскошь, твой Хончи. От 3 050 000 рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322, телефон 571-300.
5: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
6: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
7: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250-470.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Аглонский вейстуклис.
2: В латгальской кухне есть хлеб, который трудно спутать с любым другим. Аглонский вейстуклис – это ржаная буханка с характерной вытянутой формой и неожиданной начинкой, кусочками сушеного свиного сала и луком, замешанными прямо в тесто. Этот хлеб пекут как минимум с конца 19 века, и рецепт передается из поколения в поколение. Само название происходит от латгальского слова, связанного с глаголом «заворачивать». Начинку буквально прячут внутри теста, создавая плотную, сытную структуру. Такая технология имела вполне практический смысл. Хлеб дольше сохранялся и лучше насыщал, что было важно для больших семей. Традиционно вейстуклис выпекали в хлебной печи, выкладывая заготовку на кленовые листья. Это не только придавало хлебу особый аромат, но и помогало сохранить форму и текстуру корки. Формируют его исключительно вручную, вытянутый батон с закругленными концами, длина которого заметно превышает ширину. На гладкой и темной корке делают характерные бороздки, а внутри эластичная мякоть с крупными порами. Долгое время вейстуклис оставался домашней выпечкой, которую готовили в разных частях Латгалии, прежде всего в районе Аглоны и Красловы. Современное название с географической привязкой закрепилось сравнительно недавно, в начале 2000-х, когда хлеб начали производить по старинной технологии в пекарне Аглоона Смайзе, связанной с музеем хлеба. А в 2025 году Европейская комиссия присвоила Аглонас Майзлес Вистуклис статус защищенного географического указания. Это означает, что продукт официально связан с конкретной территорией, а его особенности – вкус, состав и способ приготовления – закреплены и защищены как часть местной традиции.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
3: Радио Монте-Карло. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Радиоканал «Альт». Для слушателей старше 12 лет. Погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Туле солнечно, без осадков и до плюс 27. Давление останется в пределах нормы, ветер будет дуть юго-западный слабый. Вечером вновь ясно, без осадков и плюс 23.
2: Спонсор выпуска ООО «АК Керама».
3: Подарите своему интерьеру уникальный характер с настенной плиткой и керамогранитом «Керама Марацци», а также скидкой 20% на все декоры. Фирменный магазин на улице Демонстрации 2.
4: Сроки продлиняются с 16 марта по 31 мая 2026 года. Полные условия и список товаров уточните у продавцов-консультантов. Не является публичной офертой. Организатор ООО «АК Керама». ОГРН 102-570-078-59-90.
0: Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
7: Ты это...
8: Ты приходи, приходи, приходи!
9: Таурус – мебель на Коминтерна.
10: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
11: Не откладывай на завтра то, что можно проверить сегодня. Комплексная диагностика причины боли в голове в клинике «Эксперт» на Балдина 76. Весь май скидка 15% на обследование мозга, сосудов и вен. Ваше здоровье – наш приоритет. Клиника «Эксперт».
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Кадастровый инженер.
14: Да!
13: Проектировщик.
14: Да!
13: Геодезист.
14: Да!
13: Тулземпроект.
14: Да!
11: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71. Звони 71-71-71.
15: А какие он мне слова говорил? Независимая подвеска.
16: Ой.
15: Турбированный мотор.
16: Ох.
15: Багажник 475 литров.
16: И что?
15: Говорил и уговорил. Теперь у нас Теннет Т7.
17: Теннет Т7. Не просто машина, а настоящий домашний любимец. 5 лет техподдержки, полный привод, адаптация к любым условиям. Теннет Автокласс от 2 миллионов 188 тысяч рублей до конца мая. Тула, Московское шоссе 2Н, 70 50 60.
18: Новые автомобили покупают в Автокласс.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250 470.

0: радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Радиоканал «Альт». Для слушателей старше 12 лет. Новости. На радио «Монте-Карло».
1: Здравствуйте, в студии Евгения Степанова, а в фокусе актуальные новости к этому часу. Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цен на социально значимые товары в 11 регионах России. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям продуктов цены упали на 11%. Существеннее всего подешевели помидоры, картофель, репчатый лук и сметана. Такая динамика стала результатом соглашений между местными властями, торговыми сетями и поставщиками. Тульская область в преддверии 81-й годовщины Великой Победы приняла участие в акции «Сад памяти». Ежегодно в рамках акции в память о героях, павших в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции, высаживается 27 миллионов деревьев. В Тульской области главной площадкой акции стал лесной массив под Алексином. Там на площади около 4 гектаров было высажено 12 тысяч сеянцев ели европейской. Задачи акции соответствуют целям национального проекта «Экологическое благополучие». В Тульской области ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны направят выплату ко Дню Победы. 36 участников и 5 инвалидов Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей. Эта поддержка оказывается в соответствии с указом президента. Для получения выплат обращаться с заявлением ветеранам или их близким не нужно. Деньги будут выплачены ветеранам до 9 мая вместе с пенсией. Выплата поступит на банковскую карту или через почту. Фотовыставка «Непокоренный город. Лица Победы» открылась в историко-мемориальном музее Демидовых. К 85-летию обороны Тулы и 50-летию присвоения звания «Город-герой» музей покажет лица героев, воевавших за город и проявивших героизм и отвагу. Всего порядка 30 портретов и биографий. Выставка будет работать с 8 по 20 мая. В Вологде нашли самый сексистский ЖК. Многоквартирный дом разделили на женскую и мужскую половины. На розовой части красуются надписи «Покладистая», «Верная», «Скромная». На синей «Храбрый», «Идет к истине», «Решительный». Девушки в соцсетях бушуют и говорят, что дом буквально вбивает в голову устаревшую схему. Мужчина самостоятельный, женщина просто дополнение. Оставайтесь в курсе событий. Хорошего продолжения дня. Евгения Степанова, радио «Монте-Карло».
0: Новости. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
2: Ты это...
3: Ты приходи, приходи, приходи!
4: Таурус мебель на Коминтерна.
5: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
6: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
7: Новые модели Чанган в автокласс. CS35 Max, CS75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая. Выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой Чанган. Звони 70 90 90.
8: Новые автомобили покупают в автокласс.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250-470.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Радио Монте-Карло. Монте-Карло. Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-46-69-840. Город Москва.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
4: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
8: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
9: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
10: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Радиоканал «Альт». Для слушателей старше 12 лет. Погода на радио «Монте-Карло».

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Туле солнечно, без осадков и до плюс 27. Давление останется в пределах нормы, ветер будет дуть юго-западный слабый. Вечером вновь ясно, без осадков и плюс 23.
1: Спонсор выпуска ООО «АК Керама».
2: Подарите своему интерьеру уникальный характер с настенной плиткой и керамогранитом «Керама Марацци», а также скидкой 20% на все декоры. Фирменный магазин на улице Демонстрации 2. Сроки продлятся с 16 марта по 31 мая 2026 года. Полные условия и список товаров уточните у продавцов консультантов. Не является публичной офертой. Организатор ООО «АК Керама». ОГРН 102-570-078-59-90.
3: Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
6: Ты это...
7: Ты приходи, приходи, приходи!
8: Таурус мебель на Коминтерна.
9: И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
10: Девочки!

0: Звони 516110 ООСС проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250-470. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Тебе знакомо это чувство, когда прикосновение к рулю вызывает дрожь, когда безупречная кожа салона обнимает тебя, как самый дорогой костюм. Это не просто машина, это твоя элегантность, твоя роскошь, твой Хончи. От 3 050 000 рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322, телефон 571-300.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250-470. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Успел.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечтальон» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах-партнерах.
9: Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечтальон. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
12: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
13: Квартиру сниму на суточно.ру.
14: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
15: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
16: Радио «Монте-Карло» представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
18: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Крейг Дэвид и Джоджо. In it with you. Крейг Дэвид всегда с удовольствием сотрудничал с самыми разными музыкантами. И за время карьеры его партнерами по записям становились артисты разных жанров и поколений. Еще в самом начале его пути Элтон Джон называл Крейга одной из главных надежд британской поп-музыки, а Стиви Уандер говорил, что готов записать с ним совместную вещь. Сам Крейг тоже не скрывал амбиции и признавался, что мечтает о дуэте с Дженнифер Лопес. С этими артистами совместных записей в итоге не случилось, зато с другими коллегами Дэвид работал много и охотно. В частности, для своего последнего на данный момент альбома «Commitment», вышедшего в 2025 году, он записал песню «In It With You» с американской певицей Джоджо.
1: Крейг Дэвид и Джоджо. «In It With You». As long as I...

0: Радиоканал «Альт». Для слушателей старше 12 лет. Погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Туле солнечно, без осадков и до плюс 27. Давление останется в пределах нормы, ветер будет дуть юго-западный слабый. Вечером вновь ясно, без осадков и плюс 23.
2: Спонсор выпуска ООО «АК Керама».
3: Подарите своему интерьеру уникальный характер с настенной плиткой и керамогранитом «Керама Марацци», а также скидкой 20% на все декоры. Фирменный магазин на улице Демонстрации 2. Сроки проведения акции с 16 марта по 31 мая 2026 года. Полные условия и список товаров уточните у продавцов-консультантов. Не является публичной офертой. Организатор ООО «АК Керама». ОГРН 102-570-078-59-90.
0: Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
6: Ты это...
7: Ты приходи, приходи, приходи!
8: Таурус мебель на Коминтерна.
9: Клиника «Эксперт» предлагает безболезненный способ диагностики желудка, кишечника и других органов. Поднаркозная эндоскопия со скидкой до 15%. Доверяйте здоровье профессионалам. Клиника «Эксперт», Болдина, 76.
10: Акция действует до конца мая.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее

0: конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250-470. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Радиоканал «Альт». Для слушателей старше 12 лет. Новости. На радио «Монте-Карло».
1: Добрый день. В студии Евгения Степанова. А в фокусе актуальные новости к этому часу. «Автодор» ко Дню Победы привел в порядок 50 мемориалов и воинских захоронений вдоль скоростных трасс по всей России, в том числе и в Тульской области. В оружейной столице обновили братские могилы и мемориал «Курган Бессмертия» у федеральной трассы М4 Дон. Работы дорожники госкомпании провели вместе с представителями органов государственной власти и местного самоуправления. Отопительный сезон официально завершили во всех муниципалитетах Тульской области сегодня, 7 мая. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Сейчас, по словам главы региона, коммунальные службы приступают к работе по опрессовке систем отопления и подготовке к следующему зимнему периоду. В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Тульской области заменят не меньше 110 километров тепловых сетей и обновят 6 котельных. Кроме того, в этом году построят 4 новые котельные. Три из них появятся в Узловой, одна в Богородицке. ТСН-24 показал лица радиоведущих тульских радиостанций. В мини-интервью Тульской службе новостей радиоведущие Ассоциации «Медиа Траст», трое из которых являются обладателями премии «Радиомания», рассказали о том, как жизнь привела их на радио и чем занимаются в свободное от эфира время. Сегодня в День радио они продолжат дарить слушателям позитив и хорошее настроение. Губернатор Дмитрий Миляев поздравил работников отрасли связи с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что благодаря их труду развивается телевидение и радиовещание, мобильная и спутниковая связь, а мы можем общаться, работать, учиться, получать услуги и информацию в любой точке страны. Отдельную благодарность губернатор выразил ветеранам отрасли, которые делятся опытом с молодыми сотрудниками. Россияне начали ходить по судам ради эмоций. В нашей стране набирает популярность судебный туризм. Люди ходят на открытые заседания ради острых ощущений и зрелищных разбирательств. Наибольшим спросом пользуются разводы, дележи имущества, громкие убийства и дела со знаменитостями. Попасть на такой сериал в реальной жизни может любой желающий без специального статуса. Оставайтесь в курсе событий, хорошего продолжения дня. Евгения Степанова, Радио Монте-Карло.
0: Новости. Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет. Радио Монте-Карло.

0: Вы слушаете радио Монте-Карло. Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Новые модели Чанган в автокласс. CS35 Max, CS75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая. Выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой Чанган. Звони 70 90 90.
3: Новые автомобили покупают в автокласс.
4: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
5: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
6: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
8: Тулземпроект. Технические и межевые планы. Топографические и исполнительные съемки. Оценка квартир, домов и участков. У вас задача, у нас решение. Тулземпроект. Звони 71-71-71.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250-470.
9: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Жителям Чехии с отдыхом на свежем воздухе повезло. Местная природа радует разнообразием. По всей стране разбросаны интересные достопримечательности, а на многочисленных курортах можно поправить здоровье. Передвигаться по стране чехи предпочитают на собственных авто, а отдыхать им больше всего нравится в деревне, в своем доме, у знакомых или родственников. Из-за этого они даже выбирают автомобили с большими багажниками типа комби. Их можно встретить на дорогах в 3 раза чаще, чем обычные. При этом в Чехии активно развивается агро- и экотуризм. Его предпочитают те, кто хочет отдохнуть за городом, но не обзавелся домом в деревне или нужными знакомыми. За таким времяпрепровождением местные жители едут в Восточную Богемию или Южную Моравию. Здесь можно пожить на ферме, попробовать свои силы в сельском хозяйстве, покататься на лошадях и примерить национальные костюмы. Среди тех, кто предпочитает отдохнуть от городской суеты вблизи воды, особой популярностью пользуется Брненское озеро. Оно находится в Брно, городе с тысячелетней историей. Чехи с удовольствием загорают по выходным на местном пляже, а в середине лета приезжают на фестиваль «Огни Брно». На этом мероприятии собираются пиротехнические команды со всей Европы, чтобы устроить красочные фаер-шоу и подарить гостям фестиваля незабываемые воспоминания. Загородный сезон на радио «Монте-Карло».
1: Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
6: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
9: Успел.
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
13: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
14: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
15: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
17: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
18: 6+.
19: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
20: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
21: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
22: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: это слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
3: Ты это...
4: Ты приходи!
5: Таурус Мебель на Коминтерна. Девочки!

0: Звони 516110. ООСС проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Тебе знакомо это чувство, когда прикосновение к рулю вызывает дрожь, когда безупречная кожа салона обнимает тебя, как самый дорогой костюм. Это не просто машина, это твоя элегантность, твоя роскошь, твой Хончи. От 3 050 000 рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322, телефон 571-300.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250-470.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250-470.
0: Радио Монте-Карло.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Урбеч. Дагестанский урбеч – это густая паста из орехов или семян, простая по составу, но очень насыщенная по вкусу и питательности. Сегодня такие пасты хорошо известны по всему миру, и в этом смысле урбеч можно считать дальним родственником, а то и предком арахисовой пасты, которую так любят в Америке. Название блюда происходит от аварского слова «урба» – «лен». Именно из льняных семян изначально и делали урбеч. Считается, что в Дагестане его начали готовить около 400 лет назад. Семена слегка обжаривали, а затем долго перетирали, пока они не начинали отдавать масло и не превращались в густую тягучую массу. Позже ассортимент значительно расширился. Урбеч стали делать из кунжута, тмина, различных орехов, инжира, а также из конопли, амаранта и чиа. Принцип остался тем же. Никаких сложных добавок, только тщательно протертая основа, в которой сохраняется естественный вкус продукта. Урбеч ценит прежде всего за его питательность. Это еда, которая быстро дает силы, поэтому ее удобно брать в дорогу, в поход или просто есть понемногу в первой половине дня. Достаточно буквально пары ложек, чтобы почувствовать, насколько это сытный продукт. Едят урбеч по-разному. Его можно добавлять в творог, поливать им сырники или смешивать с медом и маслом. Тогда получается более мягкий, сладкий вариант. В последние годы урбеч все чаще появляется и в модных десертах, в том числе в составе дубайского шоколада. И в этом случае калории почти не поддаются подсчету.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Реклама.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12 плюс. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
6: Успел.
7: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
12: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
13: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Радиоканал «Альт». Для слушателей старше 12 лет. Погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Туле ясно, без осадков и плюс 23. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Завтра в городе облачно, не исключены небольшие осадки и плюс 22 на термометрах.
2: Спонсор выпуска ООО «АК Керама».
3: Подарите своему интерьеру уникальный характер с настенной плиткой и керамогранитом «Керама Марацци», а также скидкой 20% на все декоры. Фирменный магазин на улице Демонстрации 2. Сроки продлятся с 16 марта по 31 мая 2026 года. Полные условия и список товаров уточните у продавцов консультантов. Не является публичной офертой. Организатор ООО «АК Керама». ОГРН 102-570-078-59-90.
0: Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
6: Ты это...
7: Ты приходи, приходи, приходи!
8: Таурус – мебель на Коминтерна.
9: И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. «Дикая мята». Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». «Лолита Кос». «Тема Наве». «Рушана». «Хмыров». «Образа нет». «Тен Дерти». «Бонд с кнопкой». И любимая. «Елка». «Нейромонах Феофан». «Танцы минус». «Найк Борзов». «Тритиа». «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
10: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
11: Тебе знакомо это чувство, когда прикосновение к рулю вызывает дрожь, когда безупречная кожа салона обнимает тебя, как самый дорогой костюм. Это не просто машина, это твоя элегантность, твоя роскошь, твой Хончи. От 3 050 000 рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322, телефон 571 300.
12: Телефон рекламной службы.

0: службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250-470.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Радиоканал «Альт». Для слушателей старше 12 лет. Новости. На радио «Монте-Карло».
1: Здравствуйте, в студии Ева Кирсанова. В фокусе актуальные новости к этому часу. Отели на Мальдивах предлагают скидки на предстоящее лето до 70% в связи с сезоном и геополитическими факторами. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Эксперты туротрасли отметили, что май и июнь на Мальдивах – время юго-западного муссона. Кратковременные дожди всегда охлаждали спрос. В АТОР также объяснили снижение цен, в том числе оттоком с курорта граждан ЕС и нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. В Ефремове после ремонта открылся филиал детской поликлиники. На улице Дружбы юных пациентов ждет современное уютное пространство. В поликлинике полностью заменили электропроводку, водопровод, систему отопления, установили новую вентиляцию, обновили фасад и входную группу. Для безопасности появились видеонаблюдения и современная пожарная сигнализация. Поликлиника обслуживает более 3000 детей. Теперь здесь созданы все условия для качественной медицинской помощи детям. Это важный вклад в создание территории семейного счастья в Тульской области, отметил губернатор Миляев. В Центре поддержки одаренных детей Тульской области «Созвездие» прошла ассамблея достижений. Ее участниками стали более 100 школьников, показавших хорошие результаты в интеллектуальных конкурсах, конференциях и олимпиадах, организованных в этом учебном году «Созвездием». Среди значимых мероприятий – региональная научно-практическая конференция «УНИКУМ», региональный трек международного конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», региональный этап олимпиады по информатике имени Келдыша, региональный этап конкурса защиты проектных работ школ ассоциированных партнеров образовательного центра «Сириус». Соорганизаторами конкурсов и конференций являются крупные вузы Тульской области. На территории региона проснулись змеи. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области. Отметим, в Тульской области обитают всего 3 вида змей – уж, медянка и гадюка. Ядовита только последняя. При этом гадюки не агрессивны, сами избегают людей и занесены в Красную книгу региона. Хотя укус гадюки не убьет человека, за считанные минуты с визитом к врачу временить не стоит. На белок в яде гадюки организм реагирует по-разному. Все может ограничиться легким недомоганием, отеком в месте укуса и повышением температуры, а может вызвать и более серьезные последствия – анафилактический шок или отек квинки. Новый сезон велоэкскурсий в Ясной Поляне стартует 10 мая. Поездки по любимым местам пеших и верховых прогулок Льва Толстого проходят по выходным и праздникам. Протяженность маршрута составляет 10 километров и начинается от гостиницы на территории музея. Во время экскурсии можно увидеть любимую скамейку Толстого, Калинов луг, место старой мельницы, реку Воронку, мемориальные леса и посадки. На этом пока все. Оставайтесь в курсе событий. Хорошего продолжения дня. Ева Кирсанова, радио «Монте-Карло».
0: Новости. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Новые модели Чанган в автокласс. CS 35 Max, CS 75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая. Выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой Чанган. Звони 70 90 90.
1: Новые автомобили покупают в автокласс.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
3: Не откладывай на завтра то, что можно проверить сегодня. Комплексная диагностика причины боли в голове в клинике «Эксперт» на Болдина 76. Весь май скидка 15% на обследование мозга, сосудов и вен. Ваше здоровье – наш приоритет. Клиника «Эксперт».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Кадастровый инженер.
6: Да!
5: Проектировщик.
6: Да!
5: Геодезист.
6: Да!
5: Тулземпроект.
6: Да!
3: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250 470. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
5: ВГУПД, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
8: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
9: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
10: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло.
1: Хардлайн. Крейг Дэвид отличается особой скрытностью в том, что касается его личной жизни. Песни Крейга всегда наполнены чувствами, и сложно поверить, что у исполнителя нет отношений. Однако ни сам певец, ни вездесущие журналисты о них ничего не сообщают. А если в интервью речь заходит о любви, то Крейг охотно рассказывает о любви к музыке, спортивной обуви и современному кинематографу, а еще к футболу. Дэвид – ярый болельщик команды своего родного Саутгемптона.
0: Крейг Дэвид. Хардлайн.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Туле ясно, без осадков и плюс 23. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Завтра в городе облачно, не исключены небольшие осадки и плюс 22 на термометрах.
2: Спонсор выпуска ООО «АК Керама».
3: Подарите своему интерьеру уникальный характер с настенной плиткой и керамогранитом «Керама Марацци», а также скидкой 20% на все декоры. Фирменный магазин на улице Демонстрации 2. Сроки проведения акции с 16 марта по 31 мая 2026 года. Полные условия и список товаров уточните у продавцов-консультантов. Не является публичной офертой. Организатор ООО «АК Керама». ОГРН 102-570-078-59-90.
0: Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
6: Ты это...
7: Ты приходи, приходи, приходи!
8: Таурус – мебель на Коминтерна.
9: А какие он мне слова говорил? Независимая подвеска.
10: Ой.
9: Турбированный мотор.
10: Ох.
9: Багажник 475 литров.
10: И что?
9: Говорил и уговорил. Теперь у нас Тенет Т7.
11: Тенет Т7. Не просто машина, а настоящий домашний любимец. 5 лет техподдержки, полный привод, адаптация к любым условиям. Тенет Автокласс от 2 миллионов 188 тысяч рублей до конца мая. Тула, Московское шоссе 2Н, 70 50 60.
12: Новые автомобили покупают в Автокласс.
13: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
14: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
15: Проспект Ленина, 54Б.
16: О, Европейский квартал.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250-470.
17: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Туле. 250-470.
4: Музыка весны на радио Монте-Карло.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Ким Кэтрол.
1: Для широкой публики Ким Кэтрол – это прежде всего Саманта из сериала «Секс в большом городе». Яркая, независимая, уверенная в себе. И впоследствии жизнь показала, что этот образ – не просто удачная роль, а продолжение ее собственного характера. Ким родилась в Ливерпуле, но рано уехала в Нью-Йорк учиться и строить карьеру. С самого начала она выбрала путь, где многое приходилось решать самой. В кино она пришла еще в 70-е, снималась много, работала стабильно, но без громких прорывов. И когда ей предложили роль Саманты, она отказалась. Причем трижды. Сценарий не зацепил, да и сама идея играть женщину за 40, которая остается желанной и свободной, казалась ей сомнительной. В итоге эта роль сделала ее мировой звездой и одновременно стала проверкой на прочность. Сериал шел 6 лет, и Кэтрол позже признавалась. Плата за успех оказалась очень высокой. «Я проводила больше времени со своей сериальной семьей, чем с настоящей», — говорила она. Этот период совпал с ее третьим браком, и тот не выдержал. Как еще один важный выбор. Ради работы пришлось отказаться от материнства. Вообще, личная жизнь Ким Кэтрол — это не просто череда браков, а отражение того же принципа, что и в профессии. Актриса никогда не держалась за отношения, если они переставали совпадать с ее внутренним ощущением себя. Она выходила замуж, расставалась, начинала заново и не пыталась подстроиться под чужие ожидания. Вообще, умение сказать «нет» стало для нее ключевым. Она сама формулировала это просто. «Отказ от одного этапа — это всегда согласие на следующий». И, возможно, именно поэтому ее карьера сложилась не по привычной схеме. Она не гналась за ролями, не пыталась удержаться в одном амплуа и не боялась пауз. С возрастом эта позиция только утвердилась. Кэтрол открыто говорила о том, что не верит в срок годности актрисы, что с годами человек становится только интересней. В ее случае это звучит не как лозунг, а как ценный жизненный опыт.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Радио «Монте-Карло» представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
13: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус. Монте-Карло.

0: Радиоканал «Альт». Для слушателей старше 12 лет. Погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Туле ясно, без осадков и плюс 23. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Завтра в городе облачно, не исключены небольшие осадки и плюс 22 на термометрах.
2: Спонсор выпуска ООО «АК Керама».
3: Подарите своему интерьеру уникальный характер с настенной плиткой и керамогранитом «Керама Марацци», а также скидкой 20% на все декоры. Фирменный магазин на улице Демонстрации 2. Сроки проведения акции с 16 марта по 31 мая 2026 года. Полные условия и список товаров уточните у продавцов-консультантов. Не является публичной офертой. Организатор ООО «АК Керама». ОГРН 102-570-78-59-90.
0: Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
5: Ты это...
4: Ты приходи!

0: Приходи, приходи.
1: Таурус Мебель на Коминтерна.
2: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема НВ. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
3: Тебе знакомо это чувство, когда прикосновение к рулю вызывает дрожь, когда безупречная кожа салона обнимает тебя, как самый дорогой костюм. Это не просто машина, это твоя элегантность, твоя роскошь, твой Хончи. От 3 050 000 рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322, телефон 571-300.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250-470.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Радиоканал «Альт». Для слушателей старше 12 лет. Новости. На радио «Монте-Карло».
1: Здравствуйте. В студии Ева Кирсанова. В фокусе актуальные новости к этому часу. Владимир Путин поручил доработать систему цифровой маркировки «Честный знак». Она позволяет отслеживать путь товара от производителя до продавца и защищает покупателей от подделок, передает «Москва-24». Через такую маркировку можно узнать данные о составе и свойствах продукции. При этом сам код нельзя подделать или скопировать. Его получают только аккредитованные компании. Президент отметил, что работа в этом направлении важна, и систему нужно дальше совершенствовать. В Тульской области увеличили размер региональной выплаты для военнослужащих, пополняющих войска беспилотных систем России. Теперь они смогут получать 2 миллиона 100 тысяч рублей. Новый род войск был окончательно сформирован к концу 2025 года для ведения воздушных, наземных и морских боевых действий. Бойцы получают статус ветерана боевых действий, полный социальный пакет мер поддержки, единовременную региональную выплату и федеральную в размере 400 тысяч рублей. В поселке Первомайский в преддверии Дня Победы почтили память погибших воинов. У мемориала «Скорбящий воин» на въезде в поселок состоялась торжественная церемония возложения цветов. Мемориал «Скорбящий воин» был открыт 9 мая 1957 года. Ранее на этом месте усилиями сотрудников местного газового завода был зажжен первый в стране вечный огонь. Щукинский район сыграл важную роль в обороне Тулы. Осенью 1941 года здесь шли ожесточенные бои. Немцы стремились окружить город, но советские войска стойко удерживали позиции. В 1948 году было принято решение перезахоронить останки советских солдат в Первомайском, и вскоре здесь появился мемориал. Строительство детского сада в жилом комплексе «Суворовский 2» в Туле обойдется в 538 миллионов рублей. Об этом говорится на портале госзакупок, где городская администрация начала поиск подрядчика. Новое дошкольное учреждение на 240 мест разместят неподалеку от строящейся школы на 1100 мест. Объект планируется сдать до 30 июня 2028 года. Музей «Передовой» после реконструкции переехал из поселка Ленинский в Тулу на улицу Мира. Пространство музея погружает в историю войны через личные судьбы, подлинные реликвии и бесценные артефакты. Среди экспонатов легендарные ППШ, винтовки Мосина и Токарева, автомат Томпсона, пробитый пулями тульский самовар, предметы быта советских и немецких солдат, а также другие свидетельства сурового времени. На этом пока все. Оставайтесь в курсе событий. Хорошего продолжения вечера. Ева Кирсанова, радио «Монте-Карло».
0: Новости. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет.

0: ваш безупречный вкус в музыке. Музыка весны. На радио Монте-Карло.
1: Реклама.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
3: Новые модели Чанган в автокласс. CS35 Max, CS75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая. Выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой Чанган. Звони 70 90 90.
4: Новые автомобили покупают в автокласс.
5: Клиника «Эксперт» предлагает безболезненный способ диагностики желудка, кишечника и других органов. Поднаркозная эндоскопия со скидкой до 15%. Доверяйте здоровье профессионалам. Клиника «Эксперт», Болдина, 76.
6: Акция действует до конца мая.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Тулземпроект. Технические и межевые планы, топографические и исполнительные съемки, оценка квартир, домов и участков. У вас задача, у нас решение. Тулземпроект. Звони 71 71 71.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250 470.
10: Пять песен о любви.
11: На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН 118, 58, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
8: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
9: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайф».
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
14: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
15: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Сейчас как сотрудников ищете?
18: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
19: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
21: В ленте.
22: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99.
23: «Радио Монте-Карло».

0: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло. Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Ограничение 12+.
3: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
4: ВГЛ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов, 109 рублей. С 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления «Автокредит». Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
14: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
15: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99. «Радио Монте-Карло».

0: слушаете радио Монте-Карло. Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
3: Ты это...
4: Ты приходи, приходи, приходи!
5: Таурус мебель на Коминтерна.
6: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
7: Проспект Ленина, 54Б.
8: О, Европейский квартал.
9: Девочки!

0: Звони 51-61-10. ООО «СЗ Проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250-470. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Радиоканал «Альт». Для слушателей старше 12 лет. Новости. На радио «Монте-Карло».
1: Здравствуйте. В студии Ева Кирсанова. В фокусе актуальные новости к этому часу. МИД призвал россиян с осторожностью относиться к объявлениям о работе в Таиланде. Речь о наборе сотрудников на высокооплачиваемые должности в сферах туризма, делового администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе. В ведомстве предупредили, что зачастую заказчики такой рекламы – транснациональные преступные сообщества. Министерство иностранных дел вновь призывает российских граждан с осторожностью относиться к информации в интернете относительно набора таких сотрудников. Публикация появилась в связи с освобождением двух россиянок, которых заставили работать в мошеннических колл-центрах на территории Мьянмы. Тульские специалисты восстановили в Мариуполе сквер 40-летия Победы. В основу концепции благоустройства легли пожелания мариупольцев. В сквере появились зоны отдыха, навесы с лавочками и качелями, многофункциональная детская площадка, обустроены дорожки и парковка, а главное, восстановлена стела с названиями городов-героев. Также тульские специалисты высадили более 1000 тюльпанов. Обновленное пространство открылось в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. По словам губернатора Миляева, символично, что сквер также обновлен в год единства народов, который был объявлен президентом Владимиром Путиным. Завод «Хавейл» в Узловском районе летом остановит работу на 2 недели. Корпоративный отпуск, рассказали ТСН-24 в пресс-службе Great Wall Motor Rus, начнется 20 июля. Этот период позволит провести необходимые технические работы и обеспечить дальнейшую бесперебойную работу предприятия, заявили в компании. В 2025 году корпоративный отпуск на Узловском заводе проходил в августе. Подобные остановки – стандартная практика в автопроме, направленная на техническую модернизацию и контроль качества продукции. Тульские спасатели завершили работу в Дагестане. Группировка Тульского спасательного центра МЧС из 100 специалистов и 28 единиц техники завершила выполнение задач в республике. С 13 апреля спасатели расчистили свыше 870 кубометров мусора, ила и грязи с дворов, помещений и прилегающих территорий. Откачали 555 тонн воды и ила с затопленных участков. Специалисты также отсыпали дороги щебнем, проводили дезинфекцию, разгружали гуманитарную помощь, оказывали адресную помощь. Власти Савертовского района передали спасателям слова благодарности от местных жителей за профессионализм и поддержку в трудный период. Жителям и гостям Тульской области вновь стала доступна прогулка на речном трамвайчике по Упе. Они стартовали с 3 мая. Их продолжительность 30 минут, однако можно заказать и индивидуальную прогулку большей длительностью. Работа трамвайчика зависит от погоды. Причалы могут быть закрыты при сильном дожде и ветре, уточняют в МЧС. На этом пока все. Оставайтесь в курсе событий. Хорошего продолжения вечера. Ева Кирсанова, радио Монте-Карло.
0: Новости. Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио Монте-Карло. Реклама.
1: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700. И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы Минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250-470.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Аглонский вейстуклис.
2: В латгальской кухне есть хлеб, который трудно спутать с любым другим. Аглонский вейстуклис – это ржаная буханка с характерной вытянутой формой и неожиданной начинкой, кусочками сушеного свиного сала и луком, замешанными прямо в тесто. Этот хлеб пекут как минимум с конца 19 века, и рецепт передается из поколения в поколение. Само название происходит от латгальского слова, связанного с глаголом «заворачивать». Начинку буквально прячут внутри теста, создавая плотную, сытную структуру. Такая технология имела вполне практический смысл. Хлеб дольше сохранялся и лучше насыщал, что было важно для больших семей. Традиционно вейстуклис выпекали в хлебной печи, выкладывая заготовку на кленовые листья. Это не только придавало хлебу особый аромат, но и помогало сохранить форму и текстуру корки. Формируют его исключительно вручную, вытянутый батон с закругленными концами, длина которого заметно превышает ширину. На гладкой и темной корке делают характерные бороздки, а внутри эластичная мякоть с крупными порами. Долгое время вейстуклис оставался домашней выпечкой, которую готовили в разных частях Латгалии, прежде всего в районе Аглоны и Красловы. Современное название с географической привязкой закрепилось сравнительно недавно, в начале 2000-х, когда хлеб начали производить по старинной технологии в пекарне Аглона Смайзе, связанной с музеем хлеба. А в 2025 году Европейская комиссия присвоила Аглона Смайзлес Вистуклис статус защищенного географического указания. Это означает, что продукт официально связан с конкретной территорией, а его особенности – вкус, состав и способ приготовления – закреплены и защищены как часть местной традиции.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
2: Ты это...
3: Ты приходи, приходи, приходи!
4: Таурус Мебель на Коминтерна. Кадастровый инженер.
5: Да!
4: Проектировщик.
5: Да!
4: Геодезист.
5: Да!
4: Тулземпроект.
5: Да!
6: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
7: Тебе знакомо это чувство, когда прикосновение к рулю вызывает дрожь, когда безупречная кожа салона обнимает тебя, как самый дорогой костюм. Это не просто машина, это твоя элегантность, твоя роскошь, твой Хончи. От 3 050 000 рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322, телефон 571-300.
8: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Теманове. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тендерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
9: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле 250-470.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: слушаете «Радио Монте-Карло».
1: Музыка без слов. На радио «Монте-Карло».

Boom, I got a gal named Sue. She knows just what to do. I got a gal.

0: up, boom, boom. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. A boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Ooh, tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Hop, mama, loo, mama, lop, bam, boom.
1: Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Новые модели Чанган в автокласс. CS35 Max, CS75 Pro и Юния с полным приводом. Мощь, уверенность, технологии. В автокласс на Новомосковском шоссе 27. До конца мая. Выгода до 700 тысяч рублей. Успей выбрать свой Чанган. Звони 70 90 90.
4: Новые автомобили покупают в автокласс.
5: Не откладывай на завтра то, что можно проверить сегодня. Комплексная диагностика причины боли в голове в клинике «Эксперт» на Болдина 76. Весь май скидка 15% на обследование мозга, сосудов и вен. Ваше здоровье – наш приоритет. Клиника «Эксперт».
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 527-700.
8: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
9: Проспект Ленина, 54Б.
10: О, Европейский квартал.
11: Девочки,

0: Звони 51-61-10. ООО «СС-проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250-470. Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. УГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
12: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-466-89-840. Город Москва.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис» Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 18+. С 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка «Giardino Club» 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В «Ленте».
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш «Безупречный вкус».

0: Ранее Крейг зарабатывал в «Макдоналдс» и фирме по продаже пластиковых окон. А в 16 лет, по настоянию матери, он отправился на национальный конкурс авторов песен и выиграл его. Всего через несколько лет вышел его дебютный альбом «Born to Do It». Пластинка соединила британский UK Garage и американский R&B, быстро возглавила чарты и закрепила за Крейгом статус новой звезды.
1: Крейг Дэвид и Джей Шон. Stuck in the middle.
2: Реклама.
3: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Таурус – это мебель! Это выгода! Это скидки!
6: Ты это...
7: Ты приходи, приходи, приходи!
8: Таурус мебель на Коминтерна.
9: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250-470.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: А какие он мне слова говорил? Независимая подвеска.
2: Ой.
1: Турбированный мотор.
2: Ох.
1: Багажник 475 литров.
2: И что?
1: Говорил и уговорил. Теперь у нас Тенет Т7.
3: Тенет Т7. Не просто машина, а настоящий домашний любимец. 5 лет техподдержки, полный привод, адаптация к любым условиям. Тенет Автокласс от 2 188 тысяч рублей до конца мая. Тула, Московское шоссе 2М, 70 50 60.
4: Новые автомобили покупают в Автокласс.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Туле. 250-470.
7: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
8: Sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.